0: Радио «Рация». «Рация».
1: Кому слова, кому гест, кому суша, кому дождь, кому слава, кому хвала, кому хвила усмех дала, кому дотка, кому блеск, кому мажить, кому снить.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 8 гадзіна, у Польшчы 7. Владимир Зеленский знов попередил Александра Лукашенко. Прокуратура Польши предъявила обвинувачивание громадянину Грузии у справе забойства российского мастака. На Подляшши святкуют купали. У студии Анжелика Ляльковская. Президент Украины Владимир Зеленский знов попередил Александра Лукашенко. Он заявил, что Украина выявила 4 российские ретранслятори у Гомельской и Брестской областях, которые помогают наносить удары дронами по украинской территории, и закликал Минск демонтировать это обсталевание. Зеленский так само подкреслил, что Украине ведомы все белорусские предприятия, которые работают на российский военно-промысловый комплекс. По воде легонных слов, поставки бензину с Беларуси в Россию за студень-травень выросли в 13 раз у сравнении с минулым годом, а дизельного палива – утроя. Национальная прокуратура Польши предъявила обвинувачивание громадянину Грузии у справе об забойстве Белой Подляской российского мастака Семена Скрапецкого. Полное имя подозреваного не раскрывается. У обвинувачивании говорится, что он стрелял у Скрапецкого 5 раз. После затримания не признал вины и отмовился давать показания. Прокуратура ходайничала про его арешт на 3 месяцы. Нагадаем, Скрапецкий был забит 15 червня. Белорусский деяч с Подляши Максим Фіюнік розповів про подляшсько-белорусский удел у створении саундтрека до нового фильма режиссера Павла Павлюковского «Айчизна», який теперь идет у кинотеатрах Польши и Подляша. По водле Максима Фіюніка, праца над музыкой отбывалася у межах здымок у Нямеччине, у Веймары, где музыки специально приезжали для запису традиционных песен.
3: Там спевали русские 2 песні военные, бо гэта просто пасля войны, гэта адбываецца і ў гэты момант. І там гэтая група была да гэтага з людзе з Беларусі, з Польшчы, таксама апрашала нас, бо я паехаў, і мой брат, і яшчэ адзін сябар з Бірска таксама паехаў. Такая наша падляска беларуская група, якая і паехала ў гэты вайн.
2: До працы над саундтреком былі далучаныя браты Максім і Ілеяш Фіюнікі, а таксама беларускі спявак Сергій Догушаў. Падляшска-беларускі музычны праект стаў часткай міжнароднай кінапрадукцыі, якая ўжо атрымала ўзнагароду за найлепшую рэжысуру на Каннскім фестывалі. На Подляшшы у гэты выходны адбываецца мерапрыемства, звязанае з абрадавым святам купаля. Ноч купалы – гэта славянскае свята летняга сонцастаяння. Звычайна яно адзначаецца ў найкарацейшую ноч года. Адзін з найбуйнейшых фестывальных фарматаў – ноч купала на Подляшшы – адзначаецца на месцы, якое называецца Пулка і знаходзіцца непадалёк ад Супрасля. Падзея доўжыцца 17 па 21 чэрвеня і ўключае агульныя купальскія абрады, вогнішчы, музычныя выступы, танцы, майстар-класы і начальніцы. Ритуальные встречи на природе. А кроме того, у Наподляши традиционно проходит больше локальное святкование у вёсках с венками, вогнищами и народной музыкой. Докладная подея моцно залежит от местовых супольностей, там участка импресс отбывается без широкой афиши, избирая людей непосредно на месте. Больше новинов на сайте в социальных сетках Белорусского радио Рация.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сёння чакаецца цёплае летняе надвор'е. Тэмпература паветра ў дзень месцамі падымецца да 30 градусаў. Раніца будзе малавоблачна і сонечна, са слабым паўднёвым ветрам. У другой палове дня воблачнасць павялічыцца, месцамі магчымыя кароткачасовыя дажджы. Да вечара паветра астыне да 25 градусаў і захаваецца верагоднасць ападкаў.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.

Новозеландский гурт The Wales, а теперь песня под заголовком Highland Vale. Такая вот гульня слова. И зараз можа у неким сенсе можем уявить себе некую дикую природу, навет на этой Новой Зеландии, бо Мишель Банабила шмат записывает на природе. Активны он с часом The Love Cuts, The Cure. Бо Банабила народился в Амстердаме в 61-м годе. 20-го года. Але популярность принесли ему записи дещи с початку 21-го года. Мешай электронику, записи с натуры, а так званые field recordings. Часто фрагменты с Христового вида записал, чи радио записал. Гук и его натура, здається, не мають перед ним таємницею.

0: Сусветный хит тыдня.
1: The Strokes выпустили сингл Falling Out of Love, який протягивает новую эру гурта и рыхтует слухача до альбома Reality Awaits. Песня побудована на меланхоличном инди-роковом гучанні с гитарной динамикой и легкой психоделичной атмосферой. Трек был записан у Коста-Рицы с Риком Рубином и завершает эстетику вертання гурта после The New Abnormal. Релиз примеркаваны до сусветного тура 2026 года. Гурт вертается после протяглой паузы и одразу запускает глобальную концертную кампанию, якая охопить Европу, Америку и Азию. Новый материал подкресливает их вертанне до больш живого и гитарного гучання. The Strokes – Falling Out of Love.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку racia.com, знайти посылку «Сусветный хит» и проголосовать.

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайте праваабарончую перадачу «Вясна». Каментар эксперта.
1: З вами Ева Бардзілоўская. Працягваем асвятляць беларуска-польскі экспертны форум імя Рамана Скірмунта ў Варшаве. На ім адбылася прэзентацыя вынікаў даследавання «Грамадская думка Польшчы адносна Беларусі і беларусаў». Гэтае сацыялагічнае пытанне выбаркай 1006 рэспандэнтаў праведзена была ў маі 2026 года Інстытутам палітычная сфера ў партнёрстве з SW Research Польша. Вынікі дазваляюць зразумець, як палякі ўспрымаюць Беларусь і беларусаў у кантэксце палітыкі, эканомікі, міграцыі, культуры і гісторыі.
2: Андрей Казакевич, доктор политических наук, директор Института политической сферы.
1: У исследования, которое вы презентовали на форуме, есть несколько интересных вопросов про политическую сферу. И давайте поднимем одно из них, например, не вопрос, а утверждение: Беларусь авторитарная держава, с этим погодилось 58% опытанных. А про что это свидчит? Это добрые выники?
2: Ну, как доследчик, я не могу сказать, добрые это или кепские. Но Олег это показывает то, что громадская думка Польши консолидована вокруг того меркования, что в Беларуси саправды існуе авторитарный режим, что влада там не является легитимной. Ну и только, ну, скажем так, меньшесть притримлюється їх альтернативных версий. То есть однозначно можно казать, что вот не только политические силы Польши мають консенсус, что тычется до Беларуси и природы ее политической улады, але и широкие пласты польского громадства так само.
1: И вот сирот питанием так само было, ці лічыце вы Лукашенко легитимным керовником Беларуси, який адлюстровує воля народа?
2: Да, ну, але так порівняльне, приблизно такое ж, такий ж расклад. Абсолютная большасць лічыць, што ён не з'яўляецца легітымным. І гэта лічбы падобныя да таго, што мы маем і ў Літве, і ў Украіне. Такім чынам, на гэты конт таксама існуе устойлівы вобраз, да, Лукашенка як аўтакрата, які ніяк не звязаны з народам беларускім. Ну і таксама ёсць адчуванне, што все-таки настрої у беларускім громадстві, вони адрозніваються від того, що демонструє білоруські влади.
1: Ну і апошнє питання, не апошнє у дослідуванні, але моє апошнє. Білорусь незалежна чи залежна держава? Більшість відказала, що залежна. Це так само підтверджує все сказане вище вами.
2: Ну так, і треба сказати, що, я повторю тільки, да, що аналогічна ситуація, ну, подобна ситуація. Звісно, лічби крихи інші, але тенденція подобные и в Литве, и в Украине. Но так, громадская думка, она консолидована вокруг идеи, что Беларусь находится под тем или иным контролем России. И абсолютная большинство людей меняет это так, и нашу Украину воспринимает.
1: Гэта быў Андрэй Казакевіч з Інстытута «Палітычная сфера», які распавёў пра даследаванне «Грамадская думка Польшчы адносна Беларусі і беларусаў». А на гэтым мы сканчаем наше асвятленне 4-га беларуска-польскага экспертнага форума імя Рамана Скірмунта ў Варшаве. Але гэта яшчэ не ўсё, таму заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Комментар.
1: Пры мікрафоне Ева Бардзялоўская. Экадом выпусціў даследчы матэрыял пра экалагічныя практыкі ў турэмных умовах разам з праваабаронцай і былой палітзняволенай Настай Лойка. У матэрыяле разглядаецца, як у зняволенні фармуецца вымушаны мінімалізм, калі так званы вуглеродны след зводзіцца да мінімальнага ўзроўню выжывання. Кліматычны эксперт, касябра Зялёнага альянсу Ірына Панядзельнік падкрэслівае, што пытанне экалагічнасці ў пенітэнцыярнай сістэме патрабуе асобнага і асцярожнага падыходу.
2: Только с восхищением большим отнестись к тому, что эту тему подняли, потому что мне кажется, что и в том числе и там наши политические силы в изгнании не пользуются темой экологии, снова же изменения климата и их как раз прав человека и политзаключенных. И мне кажется, что вот этот первый материал, который выпустил Экодом, как будто бы может дать в том числе и адвокационную составляющую для наших политических сил. Мне кажется, что это очень важная проблема. Первое, что у меня появилась мысль какая, что каждый из нас может купить эту сумку и не пользоваться пластиковыми пакетами, заниматься раздельным сбором отходов, то, что как будто кажется, что люди в тюрьмах не могут этим заниматься, но вот это интервью с Настей показывает, что как будто бы это возможно. Но это просто, если говорить о том, что как-то действия там, по изменению климата или решению проблем там, с мусором лежат на каждом из нас, что не совсем правильно, потому что ответственность больше лежит на государствах. Что касается, какой бы меня вопрос интересовал как экспертку, это вопрос того, правда, как изменение климата влияет на систему тюремную и в том числе на состояние политзаключенных, которые находятся в тюрьмах. Мне кажется, что этот момент не очень изучен нами, как экспертным сообществом, потому что мы наблюдаем волны жары, понятное дело, погодные явления экстремальные, которые точно так же происходят в Беларуси, актуальны для людей, которые находятся в тюрьмах, загрязнение воздуха. Все это можно исследовать, все это можно показывать и адвокатировать о проблемах политзаключенных, чтобы их голос был больше видимым. На глобальном пространстве даже у ООН есть доклад о том, насколько тюрьмы зеленые. Там есть ссылка, я даже знаю, на состояние белорусских тюрем. Ну, конечно, нельзя говорить вообще ни о каких... говорить о том, что наши белорусские тюрьмы зеленые или какое-то устойчивое развитие.
3: Цікаво, что сама Наста Лойка в артикуле называет тюрьму лабораторией вымушенного минимализма. А можно лечить таким минимализм экологичным, когда он все-таки основан не на всядомом выборе, а на тех лишениях, до которых сутыкаются полезневоленные в тем лику?
2: Мне кажется, что вот про эту лабораторию, тут еще важно сказать, что лаборатория это как с научным немного исследованием происходит, но мне кажется, что все-таки это вот вынужденная составляющая, с которой сталкиваются, к сожалению, наши политические заключенные. Говорить о том, что это устойчиво и соответствует там каким-то стандартам, которые приняты на международной арене, то говорить об этом не приходится. И также я хочу напомнить о кейсах, которые происходят с трудом политзаключенных, когда, например, стандартизация FSC создавала мебель на территории тюрем и колонии Белоруссии, хотя нельзя говорить о том, что политические заключенные, у них есть какие-то права, и все это происходит устойчиво, без нарушений прав человека и так далее. Ну, слава богу, потом была отказана в стандартизации FSC, но только после того, как началась война. То есть не когда Беларусь видела вот эти масштабы репрессий в 2020-2021 году, а только когда наступила война. То же самое касается и IKEA. Вот, расследования были у европейских журналистов и организаций, с ними можно тоже познакомиться.
3: В своем артикуле нас стало козыртая увагу на тяжкости агульного отведения просто раздельного сбору смети у белорусской тюрьме, и агулом оценивая ситуацию, после нас хоть бы потоп. Сапраўды нельга неяк поуплывать на белорусские тюрьмы на сегодня. Мы уже не кажем про шанование основных прав человека, а ли вось это право на беспечный осяродок, на экологию, а ли отказ полный видовочный.
2: Есть глобальный отчет по тому, как сделать тюрьмы зелеными. Все можно сделать. То есть можно сделать устойчивый процесс, можно перейти на возобновляемые источники энергии, можно закрыть атомную станцию, можно сделать тюрьмы зелеными. Если есть в этом необходимость, и когда Беларусь решит вопросы с нарушением прав человека. Мне кажется, первое первостепенная задача – это все-таки решать вопросы с нарушением прав человека, и потом мы можем уже говорить про какое-то устойчивое зеленое будущее у будущей Беларуси. Вот. Но отвечая на ваш вопрос, мне кажется, что это возможно, и Наста также в своем интервью говорит про отходы от потребления в столовой, то есть там введен все равно какой-то сбор картона, если не ошибаюсь, она упоминала, как минимум. То есть даже в такой сложной ситуации все равно что-то происходит. Но снова же, это не первостепенно. Первостепенно это борьба с текущим режимом и сделать так, чтобы политзаключенные были освобождены.
3: И тому апошнее питание будет сапраўды про психологический складник у всего этого. Тем можем сказать, что вот такой экологичный активизм, политичное изневоление, это своего роли форма контроля над ситуацией и спроба выжить на вот у таких умовах для активиста.
2: Мне тоже кажется, что в интервью с Настой как раз-таки не продвигается, а видится вот эта линия о том, что да, это правда какая-то психологическая составляющая, сделать возможным, что мозг не совсем сошел с ума, что ты можешь правда что-то контролировать, и хотя бы вот такие... На самом деле, снова же повторюсь, что это совершенно не маленькие действия Наста совершает, когда мы видим и знаем, что белорусы не готовы сортировать мусор, не готовы проявлять какую-то даже минимальную активность, поэтому можно только, снова повторюсь, восхищаться тем, что делала Наста.
3: А агулам, вот такое интервью, где человек распавядае про то, як спрабаваў весці экалагічны лад выжывання хіба ў палітычным зняволенні ў беларускай турме, можа неяк паўплываць на агульны экалагічны рух, у якіх маштабах?
2: Мне кажется, что такие интервью, и главное, в таких достаточно известных ресурсах медиа, которые у нас есть, мне кажется, могут повлиять на общую ситуацию, то есть человек смотрит на то, что совершают политзаключенные, находясь в сложных, замкнутых условиях. Тема экодружественного образа жизни все-таки еще возможна в Беларуси, и режим все равно работает с этой темой. Только с этой темой, связанной с экологией.
1: У материале «Экодома» подкресливается, что экономия ресурсов у реальности белорусских турмов является не практикой устойливого споживания, а выником жестко регламентованных умов утримания. Подобные обмежевания особливо остро отчуваются политичными зняволенными, которые сутыкаются с додатковыми складанностями доступа до базовых речевых послуг, необходимых для повседенного життя. Ну а на этом я, Ева Бардзялоўская, с вами развитываюся. Сустраемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя. All human rights
4: for all. Высокий вопрос жмогаус тайсис. Весьянс.
5: Права человека для всех.
6: Все права людины для всех.
7: Усе правы человека для всех.
8: Весна. Правоборонча передача на беларускім радыёрацыя.

на свете люди, их шмат, яны при владе, как дынешили дые законы, что по правде. Ходят люди, худики, худики, худики, шибуются ножки, стрелочки.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: 14 червня у крамі «Вирай» у Варшаве відбулася презентація книги «Віленщина любима і приукрасная» поэта-політика Зянона Пазняка. У книзе собраны верши про вільню і віленщину, говорить Зянон Пазняк.
2: Тут написано было давно, 50 годов тому, я просто собрал основные верши, которые были надрукованы, и решил это выдать особенной книжкой, вот такую вот лиричную свою любовь, да, своей Вильни, да, Виленщины, бо у меня такая думка, что ну так никто ж уже не напишет, треба мне написать, ну вот написал, сегодня читал. Я на горе Замковой, осенняя роса. Там за плячима у долине могила Костуся. Вся Вильня под горой, як некалі при стях. Костёл Святого Яна не наш у на стях. Здаецца, люди слухали. Думаю, что не дарма я гэта зрабіў. Спатрэбіцца гэта беларусам, бо мало што ведаюць про Вильню, про тыя часы. І трэба разумець, что Вильня – гэта наше ўсё. Гэта наша столица, это наша гісторія. Это наша святость, это наша великая культура. Кожный белорус это повинен ведать, как мусульманин про Мекку, так повинны ведать мы.
3: А на кольки мов перекладены ваши верши у этом поэтичном сборнику?
2: У меня есть поэтичный сборник «Vox Angelico» Ховасаньова. Там 32 мовы. Тут только на польскую основным, тут 5-4 авторы польские перекладали. І ёсць пару вершаў на італьянскую перакладзеныя пра Віленщину таксама. Ну, па італьянскую я не чытаў, бо не атрымаецца.
3: Якое месца займае ваша малая радзіма суботнікі у вашай гэтай кнізе?
2: Яна ўвесь час прысутнічае, тая прырода, і нават назва суботнікі ёсць. А тут яшчэ ёсць, я это не чытаў, бо это 10 сторонак, это раздзел з паэмы «Вялікая

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 година у Беларуси, 18 у Польши. У Швейцарии идут перемовы США и Ирана. Тихановская прочитает публичную лекцию в Кракове. Первая ракетка свету с Беларуси рассказала про будущее веселье. У студы с новинами Стась Дедерка. 1579 день войны. На Крымском мосте сбоку Керчи затор с каля 700 автомобилей, пишут местные паблики. Не стихают украинские удары по российской логистике, информует агенция УНИН. Тем часом Financial Times пишет, что российский военно-промысловый комплекс уперся у столь, а войски амаль перестали просовываться. Заходние выведчики рассказали выданию, что вытворчесть оборонного сектора фактично вышла на плато амаль во всех керунках, а кроме дронов и дальнобойной зброи, куда и Кремль зараз помпует максимум ресурсов. На фронте это уже зауважно. Разом с тем РФ все еще заховывает серьезный ударный потенциал. Окупанты массово применяют керованные авиабомбы на фронте и протягивают атаки по украинских городах дронами и ракетами. Эксперты Financial Times личат, что без новой мобилизации Москве будет складано домогшись перелому, тому Кремль может шукать иные способы узмацнить тиск на Украину. Светлана Тихановская прочитает публичную лекцию в Кракове. Тема стояния «Побудова краины с выгнания». Лекция начнется завтра, понеделок, о 9:30 у Краковском экономичном университете у Сенатской зале. После лекции запланированная сессия питания и отказа, у тем лику питания с зале. Про это поведомляет пресс-служба демократичной лидерки Беларуси. У Швейцарии идут перемовы США и Ирана. Американский бок представляет у приватности вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Венс. Напередодні перемовы опинулися под погрозой после того, как военное командование Ирана объявило перекрытие Армузской протоки в отказ, как оно заявило на израильские обстрелы Ливана. Венс, однако, перед отлетом США заявил, что покуль нема никаких прикметов того, что иранцы правды знов почав перешкоджать проходжению судов про протоку. По словам Венса, перемовы могут протягнуться не один день из-за сярод на двух питаннях – об ядерной программе Ирана и об ситуации в Ливане. Веселье Соболенки. Первая ракетка свету из Беларуси рассказала про будущее веселье с бразильским миллионером Георгисом Франгулисом. Бизнесовец не так давно зарабил Арыне пропанову. Соболенко каже, что не хотела б великого веселья. В ее разумении хапило б 300 гостей. Але хучей за все будет значно больше. Как пишет наша Нива, веселье плянуется на вересень наступного года, але докладности с даты покуль нема, подею могут перенести. Наши новины доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Завтра, понеделок, 22 червеня на белорусско-польском помежжи переменливая облачность, короткочасовый дождь, махчимая навальница с порывами ветру до 14 метров за секунду. Температура по ветру в ночи плюс 17-19, день 25-27 выше за нуля.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
3: Что-то не так!
4: Что-то не так! Агляд абсурдных новин у Беларуси по замежам.
5: Витаем, кажуть, что у Беларуси ничего не отбывается. Это неправда. У миры уже створили амаль туризм без ежи, у берости мастерство без мастерства, а у интернете черговую развели громадянскую войну помеж прихильниками белорусской культуры и российского року. Про это, а так само про украинские дроны, российские мифы и культурные войны по ободва боки межи у новым выпуску программы «Что-то не так».

0: Философские нотатки.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!